0: Ел астанасында сағат 10.
1: За качественную реализацию инициативы «Чистый Казахстан» в регионах несут прямую ответственность акимы. Они обязаны разъяснять гражданам значение этой идеи и обеспечивать ее правильную координацию. Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2. Ұлт қазынасы Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 11.
1: Закон и порядок — наш общий выбор. Соблюдай закон, живи спокойно.

0: осы.
1: Қазақ радиосында жарнама.
2: Назар аударыңыз. Автокөлік әуесқойлары Allure компаниясынан NG автокөліктеріне арнайы ұсыныс. 6 миллион 990 мың теңгеден басты. Ұсыныс шектеулі. Толығырақ ақпаратты 3388 нөмір арқылы немесе өз қалаңыздағы дилерлік орталықтан біле аласыз. Кепілдік 5 жыл. MG. Британдық рух, азиялық жан.
3: Вниманию населения, предприятий, организаций, крестьянских хозяйств. Предупреждение. АО «Кастрансойл» предупреждает, что на территории Северо-Казахстанской области проложен магистральный нефтепровод «Туймазы-Омск-Новосибирск-2». Кабельные линии связи «ВОЛС», которые отмечены километровыми столбиками и предупредительными знаками. Согласно закону РК о магистральном трубопроводе и правил охранной сети телекоммуникаций в Республике Казахстан устанавливаются следующие охранные зоны. Первое. Вдоль трасс магистрального трубопровода, транспортирующего нефть в виде земельного участка, ограниченного условными линиями, проходящими в 50 метрах от оси трубопровода с каждой стороны. На землях сельскохозяйственного назначения охранная зона магистрального трубопровода ограничивается условными линиями, проходящими в 25 метрах от оси трубопровода с каждой стороны. Второе. Вдоль трасс многониточных трубопроводов, проложенных в одном техническом коридоре, в виде земельного участка, ограниченного условными линиями, проходящими от осей крайних трубопроводов на расстояниях, предусмотренных под пунктом 1. Третье. Вдоль подводных переходов, в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими от осей крайних ниток переходов на 100 метров с каждой стороны. Четвертое. Вокруг земляных амбаров для аварийного выпуска продукции, в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территории указанных объектов на 50 метров во все стороны. Пятое. Вокруг головных и промежуточных перекачивающих и наливных насосных станций, резервуарных парков, узлов измерения продукции, наливных и сливных эстакад, пунктов подогрева нефти, нефтепродуктов в виде земельного участка, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территории указанных объектов на 100 метров во все стороны. Шестое. Подземных кабельных и воздушных линий связи и радиофикации, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля или от крайних проводов воздушных линий на расстоянии не менее чем на 2 метра с каждой стороны. В соответствии с СПРК 3.05.101.2013 магистральные трубопроводы устанавливаются пределы минимальных расстояний от 10 до 150 метров. В целях обеспечения безопасности запрещается строительство любых объектов, не относящихся к магистральному трубопроводу, в пределах минимальных расстояний, установленных сводом правил. В охранных зонах магистральных трубопроводов запрещается: первое. Устройство переездов, грунтовых дорог и иных временных или постоянных транспортных пересечений трассы магистрального трубопровода и его охранной зоны без согласования с АО «Кастрансойл», места их размещения, порядка строительства, обустройства и использования. Второе. Садоводство и лесоразведение, а также выполнение любых несогласованных с АО «Кастрансойл» работ, кроме комплекса агротехнических работ для выращивания полевых сельскохозяйственных культур с пахотной глубиной не более 35 сантиметров. Третье. Рекультивация дорог, обустроенных АО «Кастрансойл», предназначенных для обслуживания магистрального трубопровода и обеспечивания его физической защиты, а также воспрепятствование движению работников, выполняющих противопожарные и охранные функции на магистральном трубопроводе. По этим дорогам, за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан. Четвертое. Возведение любых построек и сооружений. Пятое. Организация стоянок автомобильных транспортных средств, тракторов и механизмов. Шестое. Производство мелиоративных земляных работ с

0: сооружения оросительных и осушительных систем. Седьмое. Производство горных, строительных, монтажных и взрывных работ. Планировка грунта без согласования с АО «Кастранс Ойл». Восьмое. Производство геологосъемочных, поисковых, геодезических и других изыскательных работ, связанных с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта, кроме почвенных образцов. В целях обеспечения безопасности запрещается строительство любых объектов, не относящихся к магистральному трубопроводу, в пределах минимальных расстояний, установленных строительными нормами и правилами. Должностные лица и граждане, виновные в нарушении изложенных требований закона, привлекаются к ответственности в установленном порядке. По всем вопросам, касающимся вышесказанного, следует обращаться по адресу: Павлодарское нефтепроводное управление, город Павлодар, Северный промышленный район. Телефон 871-72-55-52-57, 871-538-242-43, 871-82-73-43-64, 871-82-73-32-41.
1: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
2: Мәдениет мәйегі. Қазақ радиосы.

0: әуе толқынында орыс тіліндегі достық хабары.
1: У микрофона этно-журналист Казахского радио студии Алматы Татьяна Жандильдина. Здравствуйте, сәлеметсіздерме.
2: Это давняя идея Олжаса Сулейменова – взаимозависимость. Но сегодня они звучат наиболее ясно, откровенно, и сегодня мир готов их услышать и прислушаться.
3: И именно в этом турбулентном, тревожном мире концепция Олжаса Умаровича, она, конечно, зовет путь.
4: Поехал в Азербайджан для того, чтобы сказать, что мы должны быть в мире. И независимость не должна быть на крови.
5: А именно весь жизненный путь Олжаса Омаровича показывает, что он своей жизнью, он служит человечеству и сохраняет человека в человеке.
6: Уехавшие на историческую родину, вот они в канун юбилея собрались в Мюнхене, посвятили этот день поэзии, юбилею Олжаса, потому что они когда-то были воспитаны на его поэтическом слове.
1: Слушайте, радиобыль, прими поклон посол своей земли или добрые встречи на 7-м международном форуме сближения культур Евразии на пути к формуле осознанной взаимозависимости. Безусловно, самым знаковым событием 2026 года, сколыхнувшим все евразийское сообщество, стало 90-летие со дня рождения Олжаса Сулейменова. По словам соорганизатора, ученика и популяризатора наследия патриарха науки и истории Олжике, заместителя председателя Центра сближения культур под эгидой ЮНЕСКО Игоря Крупко, это больше, чем празднование юбилея.
2: Это удивительный форум. Во-первых, это праздник нашей культуры, потому что мы празднуем 90-летие Олжаса Сулейменова. И празднуем не просто так, а празднуем его новыми открытиями, его философией осознанной взаимозависимости, которая становится путеводной звездой для наших народов.
1: Помню, в поэтическом, литературоведческо-культурологическом наследии Олжаса, а именно в культовых книгах «Азия», «Так было», «Я знаю», «Народ мой», «Не забывай историю», «Олжас», «Он», «Молодой» и другие, представлены его главные открытия происхождения культур. Этой теме исследователь посвятил более 60 лет. Продолжив первоначальные поэтические прозрения в работах археологии знака и слова, положив тем самым открытие новой науки, тюркославистики в книгах «Язык письма», «Тюрки в доистории», «Код слова», провозгласив начало историко-лингвистического проекта «Тысяча одно слово», ставшего основой глобальных программ ЮНЕСКО, сближение тур и великие переселения народов. Символично, открытые поэтом знания сохранили древние знаки, в том числе и наш родной казахский язык, заговоривший теперь как язык науки. Среди этих открытий закон СРСР, продолжает Игорь Владимирович.
2: Одна из книг, изданных при поддержке фонда Булатова Тимуратова, новых книг Олжаса Сулейменова, называется «ОСРС Зана», и она посвящена открытию Олжасом Сулейменовым, сохранившимся в казахском языке, древнейшего слова из Древнего Египта. «ОСРС» – взращивание, «ОС» – расти, «ОСР» – выращивай, «ОСРС» – выращивание. И вот эта удивительная сохранность культурного наследия человечества, которое осталось именно в живом казахском языке, должно быть включено, безусловно, в список нематериального культурного наследия человечества.
1: И, конечно же, Олжас Омарович – основоположник формулы развития жизни осознанной взаимозависимости, которая станет путеводной звездой народов мира, глубоко убеждена Олданай Бехтагиреева, профессор РУДН Российского университета дружбы народов в Москве.
3: Я думаю, что это такой слоган, как призыв к действию, потому что Лев Николаевич Гумилев, наверное, прав. Он говорит, что плюс-минус раз 100 лет, и человечество бузит, потом вроде бы все устаканивается, плюс-минус 100 лет человечество живет, а потом опять бузит. Вот что-то сходное наблюдается в нынешнем мире. И именно в этом турбулентном, тревожном мире концепция Олжаса Умаровича, она, конечно, зовет путь.
1: Олжас Умарович – большой друг Москвы и особенно студентов РУДН, Российского университета дружбы народов и его почетный профессор. Олданай Максутовна Бахтыгереева, профессор РУДН, преподаватель отделения международных отношений, популяризатор наследия Олжике в России, поделилась о том, как она познакомила своих студентов с концепцией осознанной взаимозависимости и их реакции.
3: что мои ребята из стран СНГ, которым прежде всего адресована концепция Олжаса Умаровича, они говорят, ребята из Армении и Таджикистана, Грузии, у меня даже есть из Турции, из Финляндии, ребята из Казахстана и Узбекистана, из Киргизстана, ну то есть наше постсоветское пространство, и они все высказали свою позицию, прочитав концепцию Олжаса Умаровича. И они были восхищены, что они могут прикоснуться хоть как-то, потому что он почетный доктор Российского университета дружбы народов уже 10 лет, и мы очень гордимся.
1: Олжас Сулеймена – кумир и учитель не только тюркского народа. Он сблизил интеллектуальную элиту всего мира. На форум приехали ученые, лингвисты, историки из Израиля, Франции, России и не только. Накануне юбилея казахстанские немцы собрались в Мюнхене и читали стихи Олжаса, рассказал поэт и переводчик Пахаджан Канапьянов, творческий псевдоним Жан Бахыт. Судьба сложилась для Пахаджана Мусахановича так, что он более 50 лет рядом с поэтом. А это такая глыба. Особенно, когда они вместе с Олжасом Умаровичем боролись за организацию антиядерного движения «Невада семей», результатом которого стало закрытие атомных полигонов. Но самым впечатляющим событием, радостно сообщает Жан Бахыт, будет новый интеркультурный сборник стихов Олжеке, переизданный и дополненный на язык великого Гёте в издательстве «Рунде Ферлаг» в Германии. Напомню, в 1987 году в Алматы, а в 2009-2010 годах поэзия Олжаса Ага была переведена на немецкий язык и находится в национальных библиотеках Берлина и Алматы.
6: За счет бюро по переводам, где выходила моя книга «Памяти Герольда Карлоса Бельгера», они подготовили книгу на языке Гёте, где вошли переводы и прошлого века. Планируется издать это все в этом году, в дальнейшей стации на Лейпцигской ярмарке.
1: Олжас Сулеймена – личность, не раз бывавшая в эпицентре истории, а порой и определявшего ее. Безусловно, это трагические события в Азербайджане, когда Олжеке, так называет он сам, «Черный январь» Баку, в своей первой книге мемуаров «Так было», вышедшей в 2023 году, часть первой «Воспоминания». Воспользовавшись распадом СССР, дешевые популисты, умеющие заводить толпу на митингах, начали борьбу за власть в стране. И тогда пригласили именно Олжеке. Поэтому приехавший из Баку гость, уважаемый аксакал Анар Расул Оглырзаев и наша достойная землячка Актоты Раймкулова еще раз признали с высокой трибуны форума, что современный Азербайджан никогда не забудет брата Олжаса.
7: Годы, когда за распада Советского Союза, установление независимости, были очень сложные годы, вы знаете, и вводились войска в Азербайджан. И именно Олжас Умарович вышел перед танками, вот так закрыл азербайджанцев, представляете? И они до сих пор не могут это забыть.
1: Признана Актоты Рахматуллаевна, назначена 7 президентами тюркских стран, председателем Международного фонда тюркской культуры и наследия в Баку. Активно популяризирует наследие Олжеке. Как раз к юбилею выпущена книга на азербайджанском языке, презентация которой прошла на форуме.
7: Книга называется «Олжас Сулейменов. Азербайджаном гузу иля. Глазами Азербайджана».
1: Примечательное то, что Олжас Умарович стоял у истоков образования Ассамблеи народов Евразии, на которой он впервые озвучил формулу философии осознанной взаимозависимости, примененной изначально к африканским народам, названной им на симпозиуме писателей стран Азии и Африки в 1978 году, от политической культурной зависимости через период независимости к эпохе осознанной взаимозависимости. А потому сегодня она может стать путеводной звездой для сближения народов мира. Светлана Смирнова, участница форума из Москвы, председатель Генерального совета Ассамблеи народов мира и международных неправительственных организаций, напомнила, как Олжас Умарович приехал на первый съезд Ассамблеи в Москву 9 лет назад.
8: Он был в Москве. Первый съезд Ассамблеи народов Евразии проходил в Центре международной торговли. И Олжас Умарович выступал на пленарном заседании. И именно тогда он озвучил впервые у нас на Ассамблее свою знаменитую формулу об осознанной взаимозависимости. Олжас Умарович и сегодня является сопредседателем Совета старейшин Ассамблеи народов мира. И, конечно, мы очень ценим, дорожим тем, что Олжас Умарович все эти годы вместе с нами.
1: Светлана Константиновна Смирнова, автор значимого проекта «Дружба народов. Единство наций» в России, с гордостью сообщила, что Олжас Умарович вошел в девятку лауреатов Всемирной премии общественного признания за служение человечеству. И не в заключении, а в оправдании жизненной философии осознанной взаимозависимости по Олжас Ага, тому же разгадавшего интеллектуальную биографию человечества на пути становления нации единого будущего. Его поэтическое восхождение началось в 1961 году, когда Олжас Умарович написал поэму, посвятив ее первому космонавту Юрию Гагарину «Земля, поклонись человеку». прошло 65 лет. И мы, его современники, по праву говорим: «Прими поклон, посол своей земли». Это была межкультурная программа «Казахстан без границ. Достык» с редактором ведущей Татьяной Жандильдиной и саунд-дизайнером Азер Абдрейн на волнах Казахского радио ФМ 101 из Алматы. Теперь в воскресенье 21.25. А также слушайте нас онлайн Казрадио ФМ. И до новых встреч.
0: Сіздер Қазақ радиосының орыс тіліндегі достық хабарын тыңдадыңыздар. Ғасырдан асқан Қазақ радиосы.